0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа может платить за свою безопасность в евро. Или Латвия заплатит людьми. Далее об этом и других событиях более подробно. Интернет-издание Politico на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрис Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил,

что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещения капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Генпрокуратура оценит ответственность должностных лиц Дирекции безопасности дорожного движения в деле об утечке данных. Далее об этом и других событиях более подробно. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из Дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция

безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Риге до 2030 года хотят построить более 700 арендных квартир для специалистов. Далее об этом и других событиях более подробно. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зейпник, Калнс и Болдерая планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры, об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы. Возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и места.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Генпрокуратура оценит ответственность должностных лиц Дирекции безопасности дорожного движения в деле об утечке данных. Далее об этом и других событиях более подробно. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridai uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЦСУ начало публиковать список предприятий, ведущих внешнюю торговлю с Россией и Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Центральное статистическое управление с четверга начинает раз в месяц публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, или импортируют товары из этих стран. Публикация такого списка предприятий предусмотрена принятыми Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно решению Сейма, на эту информацию не распространяется установленное законом о налогах и пошлинах ограничение конфиденциальности. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Grindex, Lauma Fabrics, Оленский химический завод BioLars, Olfa и другие. В Grindex указали, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского Союза, Северной Америки и других международных рынках. Переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось, 31 мая в Брандской волости Смилтенского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности Air Baltic. «Нет других вариантов, кроме как первого», подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на электронный адрес доставлено новое сообщение. Госагентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике электронного адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жители призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на электронный адрес пришло новое сообщение. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 487 000 евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 483 000 евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12 301 случай мошенничества на общую сумму 12 442 000 евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 400 000 евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторые время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный и юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
1: Mix FM. Apple Music. Dance Top 20.
0: 7. vieta.
5: Morgan Citrie and Laura Davey. Looking for love.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторые время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный и юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЦСУ начало публиковать список предприятий, ведущих внешнюю торговлю с Россией и Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Центральное статистическое управление с четверга начинает раз в месяц публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, или импортируют товары из этих стран. Публикация такого списка предприятий предусмотрена принятыми Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно решению Сейма, на эту информацию не распространяется установленное законом о налогах и пошлинах ограничение конфиденциальности. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Grindex, Lauma Fabrics, Оленский химический завод BioLars, Olfa и другие. В Grindex указали, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского Союза, Северной Америки и других международных рынках. Переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтенского края, при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющийся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», — подчеркнул премьер-министр. Третий вариант — это прекращение деятельности AirBaltic. «Нет других вариантов, кроме как первого», — подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на электронный адрес доставлено новое сообщение. Госагентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике электронного адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жители призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на электронный адрес пришло новое сообщение. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления сил ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгале и Видземе, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 96 FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3 356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 487 тысяч евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 483 тысячи евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12 301 случай мошенничества на общую сумму 12 442 тысячи евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 400 тысяч евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 миллиона евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.